0: наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

Другі протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

сделано в России.

укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкаешь, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

раздавили льды давным-давно.

освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа, как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

ломай, пробуй в нее войти, сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми каждый раз.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Наше радио.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Останься секретом, дай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше в

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.
2: Солнечный берег.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.

0: Наша реклама.
1: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепреконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Оказывается, внук Геннадия Зюганова получает под 700 тысяч рублей в месяц и при этом не ходит на работу. Молодой человек не кто-нибудь, а депутат Мосгордумы и возглавляет в столичном парламенте комиссию по науке и промышленности. В парламенте города, который гордится своими научно-исследовательскими центрами, институтами Российской академии наук и легендарными предприятиями военно-промышленного комплекса, за науку и промышленность отвечает парень, лет 30 с небольшим отроду, не державший прежде в руке ничего тяжелее банковской карточки. Другого не нашлось, или другой просто не внук Зюганова? Претензии лично внуку главного коммуниста высказал депутат Мосгордумы Елена Шувалова прямо на заседании фракции КПРФ. Вот как это было.
2: Понимаете, вы скрываете от нас точную зарплату, но я знаю, что она больше 500 000 рублей. 700 там тысяч или сколько. Вот вы и Леонид Андреевич только за то, что он является внуком генерального секретаря Коммунистической партии Российской Федерации. Никаких других заслуг у него больше нет. А вот кому предоставляет внук генерального секретаря свои больничные, по которым он якобы не посещает пленарное заседание, заседание фракции, не проводит заседание комиссии. Мне очень интересно, где его больничные. Он получает колоссальные народные деньги, в то время как люди, которые пашут на предприятиях, живут на 20 тысяч рублей.
1: На этих словах Леонид Зюганов забеспокоился. И члены фракции испугались, потому что заседание снимают на видео. Шувалову, ясное дело, из фракции тут же исключили. Понятно, что от Зюганова-старшего про доходы внука мы ничего не услышим. Он все больше про коммунизм да про Сталина рассказывает.
3: В этот день родился Иосиф Виссарионович Сталин. Что бы я на месте Сталина сказал бы сегодня нынешней власти?
1: Стоп-стоп, Геннадий Андреевич, не надо бы вам вместо Сталина. Когда сын Верховного Яков попал в плен гитлеровцам, Сталин отказался от обмена, сказав: «Я солдат, на фельдмаршалов не меняю». А младший сын, Василий Сталин, сражался на фронте, был летчиком-истребителем. Не искал вождь народов своим близким теплых

под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

0: Наша реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты им нужней.
5: За Родину!
6: Отец. Уже в кино.
7: 16+.
0: Группа Йо-Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йо-Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
8: Информационная продукция 18+.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
8: С 7 до 11.
0: Подъемники.
8: На нашем радио.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: не нуждаясь в ответном чувстве.
1: Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио сделано в России.

Буду я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу, стараюсь.

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым – самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о том, что украинский конфликт близится к завершению. Российский президент отметил, что никогда не отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако добавил, что она должна состояться для подписания финальных договоренностей, а не переговорного процесса. Глава государства напомнил про опыт минских переговоров, который показал, что обсуждения без консенсуса не приведут к урегулированию. Для этого нужна предварительная работа специалистов. При этом Путин поблагодарил посредничество США и Дональда Трампа в данном вопросе, но подчеркнул, что это прежде всего дело России и Украины. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо вызвал недовольство европейских чиновников своим визитом в Москву на празднование Дня Победы. По данным зарубежных СМИ, они пытаются использовать любые рычаги давления на политика. Немецкий канцлер Фридрих Мерц пригрозил Фицо неприятным разговором, а Брюссель предупредил о недоимке в словацком агентстве сельскохозяйственных платежей. Это ставит под угрозу финансирование местных фермеров. Премьер-министр в числе других иностранных лидеров прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После торжественных мероприятий Владимир Путин провел с ним переговоры. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах. Акцент в документе сделан на навыках работы с источниками и противодействию фальсификации истории. Он предусматривает создание единой системы просвещения, которая объединит как занятия в школах, так и внеурочную деятельность и дополнительное образование. Ключевые направления – повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов и организация мероприятий. Также в следующем году планируется создание информационной платформы по историческому просвещению. Документ уже направлен в регион для реализации. Российская компания Space Energy планирует начать строительство частного космодрома в течение этого года. Объект получит название «Приморский» и будет расположен в Приморском крае. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок и совершить первый в истории России запуск частной ракеты в космос. Космодром будет использоваться для запусков сверхлегких ракет «Орбита». Это позволит выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную. Сразу три российских бойца смешанных единоборств победили соперников 9 мая в рамках турнира UFC. Бейсен Гурсу Суркаев одолел бразильца Джордана Сантоса. Роман Копылов взял верх над Марком Тулио, еще одним спортсменом из Бразилии. Эта победа стала 15-й в профессиональной карьере россиянина. Александр Волков победил тяжеловеса Вальдо Кортеса Косту. Он вышел на бой под Катюшу, а в интервью признался, что для него было большой честью бороться именно в День Победы. Турнир абсолютного бойцовского чемпионата состоялся в американском городе Нью-Йорк. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки. Получение на aurora.mall.18+.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
8: Знаете ли вы? Взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, презентовал труд всей своей жизни – энциклопедия юного пчеловода. Потом всей партийной верхушкой зюгановцы отмечали важнейший праздник – Всемирный день пчел. А заместитель Зюганова Кашин опубликовал на сайте КПРФ незамысловатый стих собственного сочинения под названием «Гимн пчеле». «Лучший в мире опылитель, от бесплодия целитель, все это сказано не зря, еще взойдет пчелы заря». Стишок в духе незнайки из солнечного города. Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка. Весело, конечно, только речь не о Незнайке, а о крупнейшей парламентской партии. Чем их там окуривают? Впрочем, увлечение Зюганова пчелами многое объясняет. Его род занимается пчеловодством уже 300 лет.
2: Пчелы – это произведение искусства. Если вы литок неверно прорезали, то семья жить не будет.
3: Зюгановы – пчеловоды в нескольких поколениях. По наследству передавали 25 ульев на Орловщине и навыки обращения с пчелами.
4: Когда мне отец пришел и говорит: «Сын, повезем, мы с тобой вывезем на гречиху». Понимаешь, если будет без пчел стоять гречиха, будет 4-5 центнеров с гектара, а с пчелами будет 25 центнеров. Говорит, только за то, что мы семью вывезем, нам еще и заплатят. Государство платило за это.
1: Государство и сейчас платят Зюганову, а пчеловодам платили тогда еще и простые люди. На форумах пчеловоды вспоминают, что в Советском Союзе улей с пчелами стоил 200 рублей. Приличная месячная советская зарплата. 25 ульев, передающихся по наследству, это уже как минимум 5000 рублей. Считай автомобиль «Жигули». Роскошь по тем временам. Помню, трехлитровая банка меда влетала советской семье в 25 рубликов. Зажиточные люди были Зюгановы. Вот и Кашин пишет, что пчеловодству очень помог НЭП. На заре страны советов пчеловоды были НЭПманами, а при Брежневе – оборотистыми торгашами. Тогда их называли спекулянтами и дружно недолюбливали. Хотя, конечно, ничего плохого в разведении пчел нет, да и в торговле медом тоже, если ты не коммунист. Был бы Геннадий Зюганов лидером какой-нибудь партии роста, правого дела или на пару с Чубайсом Союза правых сил, и никаких вопросов. Крепкий хозяин, кулак, буржуй, потомственный пчеловод. Надеюсь, хотя бы мед у Зюгановых был не разбодяженный, в отличие от партийного актива КПРФ, в котором нет-нет, да и наткнешься на очередного мультимиллионера. И теперь понятно почему. Как сказал бы Ленин, это у Зюганова с ними классовая солидарность.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Киев оказался не готов к обмену военнопленными, заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что за несколько дней до 9 мая украинской стороне было передано предложение об обмене и направлен список содержащихся в России солдат ВСУ. Сперва вторая сторона попросила сократить списки, а затем в Киеве заявили, что в принципе не готовы к процессу. Российский лидер выразил надежду, что обмен пленными все же состоится. Накануне Дня Победы Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить трехдневное перемирие и совершить обмен пленными по формуле.

0: 4000 на 1000. Обе стороны сообщили о согласии на эти условия. Работа южных аэропортов восстановлена в полном объеме, сообщил Минтранс. Прием и вылет самолетов осуществляется без ограничений. За 9 мая был выполнен 441 рейс, перевезли более 60 тысяч пассажиров. Отмен рейсов на 10 мая нет. Однако оперативный штаб продолжит работу до 12 мая. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают следить за ситуацией. 8 мая украинский беспилотник попал в здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Это парализовало работу 13 аэропортов южных регионов. Риск распространения хантавируса низкий, ситуация с заболеваемостью стабилизируется и пандемии не будет, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Этим утром на Тенерифе прибыл круизный лайнер MV Хондиус, на котором произошла вспышка вируса. Медики поднялись на борт, проводится эпидемиологическая оценка. Предварительно симптомов болезни у людей на судне нет. Высадка первых пассажиров и членов экипажа уже началась, позже они будут осмотрены повторно. ВОЗ организует 10 вывозных рейсов для их эвакуации. На борту находится 150 человек. Всего на лайнере хантавирус был выявлен у 8 человек, трое из них скончались. Еще один заболевший находится в больнице в критическом состоянии. Приемная кампания в российские вузы начинается 20 июня, сообщили в Минобрнауке. Этот день един для приема заявлений и документов на все уровни высшего образования, а дата окончания кампании различаются в зависимости от уровня образования и источника финансирования обучения. Для бюджетников по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием завершится с 10 до 20 июля. По бесплатным программам магистратуры и специализированного высшего образования не позднее 20 августа. При платном обучении кампания продлится еще на месяц. Основные направления для зарубежного отдыха россиян этим летом – Турция и Египет, а также страны СНГ. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. А вот Ближний Восток популярностью пользоваться не будет даже при условии возвращения поездок в регион. В летний сезон на это направление традиционно низкий спрос из-за сильной жары. Кроме того, в организации отметили, что россияне открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
3: Информационная продукция 18+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты ему нужнее.
9: За Родину!
10: Отец уже в кино.
11: 16+.
12: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

Пропавший без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.
6: Я от

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Наша. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин внес в Госдуму на утверждение договор об углублении союзничества между Россией и Южной Осетией. Планируется расширение сотрудничества в социально-экономической, энергетической, политической, оборонной и других областях. В том числе в рамках договора будет вестись работа по созданию единого экономического пространства. 9 мая Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Политики подписали договор об интеграции. Республика Сербская не присоединится к санкциям против России, несмотря на прессинг Европы, заявил президент автономии Синиша Каран. Он подчеркнул, что чиновники Евросоюза используют политические и экономические рычаги для давления на политику других государств. Это касается не только Республики Сербской, но и других стран, которые поддерживают связи с Россией. Руководство Республики Сербской во главе с президентом прибыло в Москву на торжества в честь Дня Победы. Также 9 мая Владимир Путин провел переговоры с делегацией автономии. Выпускники школы в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам. Для переэкзаменовки будут доступны русский язык, математика и один предмет по выбору. Повторная сдача будет возможна в резервные дни приема экзамена 8 или 9 июля, а также в сентябре. Первоначальный результат сдачи экзамена аннулируется, даже если новый окажется ниже. Время получения окончательного результата экзамена сильно сдвигается, из-за этого время подачи заявления в вузы сокращается, поэтому подавать документы необходимо оперативно. Празднование Дня Победы в России прошло без правонарушений, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Общественную безопасность обеспечивали более 120 тысяч сотрудников ведомства. Также в охране порядка участвовали военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что попыток ударов по Москве со стороны Киева во время проведения Парада Победы на Красной площади зафиксировано не было. ДТП в России чаще всего происходит по четвергам и пятницам, следует

0: Из статистики госавтоинспекции за первый квартал. В прошлом году лидерами по аварийности были те же дни. Меньше всего происшествий на дороге фиксируются в среду и воскресенье. Чаще всего столкновения происходят с 13 до 14 часов, а самый спокойный период – с 4 до 5 утра. Всего за первые три месяца года произошло более 22 тысяч автоаварий. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Российский хоккеист Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли этого сезона. В рамках плей-офф НХЛ игрок команды Миннесота Уайлд набрал 3 очка, забросив одну шайбу и сделав 2 результативные передачи. Теперь в его активе 14 очков. Второе и третье место делят Куин Хьюз и Митчелл Марнер. У них по 13 очков. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Девочки смеются.
1: Сделано в России.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности о организации акции, правила, количество призов, срок их местной порядки получения на aurora.ru/18+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы, деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
1: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: нафиг, нафиг, нафиг.
1: Ну да.
0: Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне.

0: тебе Рафик нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Наше все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Итак, друзья, у нас сегодня тема «Прекрасная дама» в творчестве, в поэзии, в литературе, в искусстве и сидящая напротив меня с микрофоном, которая пытается штурмом как-то надеть кофточку. У нас просто тут слегка сквозит, поэтому ветер. И вот если бы вы знали, да, как писала Ахматова, из какого сора рождаются стихи, если бы мы все знали прекрасно...
3: Когда бы вы знали, из какого сора
2: да, из чего
3: растут
2: же, из чего...
3: стихи, не ведая стыда.
2: Из чего же, из чего же, из чего же...

0: сделаны эти, эти девчонки. Вот, тем более прекрасные дамы. Хотя мы, мужики, кажется, знаем. Поэтому давайте так, может быть, даже обсудим. Пишите, пожалуйста, как вы, мужчины, пожалуйста, как вы думаете, из чего сделаны женщины? А женщины, пишите, из чего сделаны мужчины. Ну, а мы, собственно, будем сейчас брать и препарировать образ прекрасной дамы. Здесь в студии Ольга Ершова в качестве прекрасной дамы.
1: Дмитрий Ленский в качестве смелого рыцаря.
0: Да-да-да, Дон Кихот вот этот, который и ушел в закат.
1: Рыцаря. И это проект «Наше все». И рубрика «Нескучные поэты».
0: И это мы, друзья. Здравствуйте. Итак, Ольга, давайте все же поговорим. Образ прекрасной дамы, он же всегда присутствует в любом творчестве.
1: Да.
0: Он должен быть
1: он
0: всегда.
1: Он немного, конечно, трансформировался со времен... Ну, вы знаете, допустим, если мы ко временам Петрарка обратимся или Данте, да, там, с Беатричей и Лаурой, мне кажется, вот тогда образ прекрасной дамы, он как будто бы был таким, знаете, маяком вдалеке, который, в принципе, не обязательно, чтобы был даже где-то рядом, то есть он вот, он очень далеко, он светит, и ты к нему идешь через тернии долго.
0: Но это символ, это такой идеализированный образ.
1: Да-да-да, и это даже желательно было, чтобы она была не рядом, потому что если бы она была рядом, вот этих всех подвигов бы не случилось.
0: Конечно, потому что там же дети, там же бытовуха, картошку почистить, мусор вынести, а ты еще не разобрал елку.
1: Вот.
0: Тут как бы никакой Петрарка уже не выживет, давайте честно.
1: Вот,
0: тут либо творчество, либо выращивать рассаду.
1: Согласна.
0: Так.
1: Вот. А сейчас все-таки как-то мужчины в долгую редко, когда идут, они хотят уже поскорее, чтобы она была поближе.
0: А, вот в этом плане. То есть сейчас современные герои, получается, они гораздо быстрее действуют. Им нужен как-то результат сразу же. Никто не хочет играть в долгую.
1: Результат пораньше, да. Но остались, мне кажется, такие тоже романтики.
0: Ну, а вот образ прекрасной дамы, в общем, кроме того, что она должна быть очень далеко, а сейчас она стала ближе, есть ли еще какие-то изменения? Вот вы как человек, который занимается довольно плотной литературой. Вот есть ли еще какие-то изменения? Потому что я их вижу, в принципе. Вижу.
1: Конечно. Ну, каждый год, мне кажется, эти изменения. Сейчас вообще время так ускорилось, что каждый год мы видим какие-то не только в образах прекрасной дамы и прекрасного, простите меня, рыцаря, но и даже в современной этике. О чем мы поговорим, наверное, в следующем выходе, потому что нам уже нужно слушать песню.
0: Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, «Наше все», «Нескучные поэты». И сегодня мы обсуждаем образ прекрасной дамы в творчестве. Ваше мнение присылайте через нашего бота, либо пишите через наш конверт на сайте наш.ру.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: все. Итак, друзья, это «Наше все». Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, «Нескучные поэты». И сегодня мы обсуждаем с вами такую тему, как образ прекрасной дамы, который возникал.
1: Да.
0: Кстати, Ольга, а вы никогда не задумывались, что через прекрасную даму транслировалось мировоззрение вообще цивилизации, получается? Да, вот если раньше, допустим, там во времена Сервантеса все хотели видеть вот ее ту же Дульсинею, абсолютно такую вот такую какую-то зыбкую, очень невидимую и прочее, прочее. Вот. Потом случаются катаклизмы, какие-то еще что-то, и вдруг появляется Жанна д'Арк. Сильная женщина, которая может вести за собой целое, собственно, войско, вот, Дева Орлеанская и так далее. Потом, если вдруг нужно, когда постепенно эмансипация возникает, и женщина раскрепощается, ее тоже пытаются сделать человеком. Извините, это сейчас не скандалью, вот ни в коем случае я безумно люблю.
1: Не нужны ни люди, ни мужчины, как писала одна поэтесса в своих шпильках.
0: Да?
1: Была такая, да.
0: Была такая, мы ее не помним, да? Не помню, ну ладно. Вот, не будем ее вспоминать Суи, а если что, почитать ее можно... В ее канале называется «Ершова пишет», так что заходите, подписывайтесь.
1: Да, кстати,
0: подписывайтесь,
1: канал друзья. «Ленский жив».
0: Да, тоже у меня есть такой, да. Там меньше стихов, там больше жив, да, чем стихов, но я еще когда-нибудь бронзой покроюсь. Так вот, а потом, смотрите, потом возникает, не знаю, там Катерина в «Темном царстве», понимаешь, которая вот луч света, которая все же пошла против системы, вот, и так далее, и тому подобное. Но были и такие, допустим, чувственные образы, как Джульетта. Она была красива, она была очень юная, понятно, там Ромео, Джульетта, там, в общем, все это есть, но там еще ж мозгов не хватало, да? Ну, как бы, давайте выпьем яду, дорогой. И выпили. Не, чтобы куда-то там...
1: Ну, горячность, скажем так.
0: Да, максимализм, который вообще присутствует. Да. Вот, такой образ тоже существует женщины. Есть женщина, которая уже, знаешь, такая состоявшаяся. Есть женщина роковая, которая вот она здесь присутствует. Ты можешь взять, заполучить ее в руки. Ну, вот просто взять и просто почувствовать ее туловище, руки, там все прочее. Это пример такой образ Настасьи Филипповны из «Идиота», когда она манкая, она роковая. Или та же Грушенька у, в общем, Достоевского.
1: Ну,
0: они доступны. Они уже не являются идеалами, но они ведут тебя к гибели. Как Грушенька, как Настасья Филипповна, как многие-многие.
1: Ну
0: как...
1: да, роковая дама.
0: И как там, и как там княжна Одинцова, допустим, у, в общем, того же Тургенева.
1: Она несла в руках тревожные желтые цветы. Это тоже...
0: Это уже Маргарита пошла, да.
1: Это же тоже отдельный образ, в общем-то. Она в каком-то смысле тоже роковая, безусловно. Но, тем не менее, еще и подруга жизни такая.
0: Ну, были же жены декабристов. Тоже, в принципе, но так, там же ничего,
1: Дмитрий,
0: такого
1: скажите,
0: чувственного нет.
1: Дмитрий, скажите, мораль сей басни какова? Вы к чему
0: сейчас? Я к тому сказал, что насколько же сильно менялся образ прекрасной дамы, и какая дама в разное время становилась прекрасной. Вот вы просто подумайте, а ваша какая?
1: Мне кажется, сейчас тоже разные образы у разных мужчин. Вот смотри, какие мужчины. Это вообще зависит очень
0: Вам
1: сильно.
0: Больше мир какой нравится? Допустим, рэпера, где, эй, там чик, ну я сейчас пытаюсь что-то себя строить.
1: Уже сразу нет.
0: Уже нет, да, хорошо. Или, вы знаете, дорогая, хотел бы вас сводить и послушать новую оперу «Шнитке».
1: Мне нравится, знаешь, такое отношение, когда женщину возносят на пьедестал.
0: Так.
1: Но в то же время
0: вместе со шваброй.
1: И она тебя вознесет.
0: И она тебя вознесет. Да. Она как тебя подтянет или сама вскарабкается?
1: Взаимное восхищение. Знаешь,
0: такое? То есть это взаимная левитация, когда вы друг другом восхищаетесь.
1: Да. Но женщина всегда чуть-чуть более недоступна. Вот мне кажется, это идеальное такое соотношение.
0: Итак, друзья, образ идеальной женщины обсуждаем сегодня. Пишите, пожалуйста, нам здесь Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И это «Наше все», «Нескучные поэты».
2: «Наше радио».

0: все. Начинайте, Ольга!
1: Дмитрий показывает указательным пальцем на меня.
0: Перстом.
1: Значит, я должна что-то рассказать. Но давайте я расскажу вам случай забавный. Вот, кстати, мы вспомнили про Петрарку, да?
0: Неожиданно, да.
1: Про Петрарку. Я на втором курсе. Сижу где-то на балконе там второго этажа нашего университета Одесского национального.
0: Вот. Ем эклер. Читаю Петрарку.
1: Понимаете, подходит, значит, ко мне из... ну, совершенно другой там группы парень молодой. Вот. И, значит, таким образом, решая выразить как-то мне свои чувства, да, начинает читать произведение «Благословен и год, и день, и час, и топора, и время, и мгновение», и, ну и так далее.
0: Так, вот, я же чувствую пропасть между вами.
1: Когда я встретил свет любимый глаз, но это Петрарка. Угу. Вот, но он его прочитал очень грязно, и вообще, путаясь в строках, я, в общем, его стала по ходу дела исправлять. Вот. И он это запомнил на всю свою оставшуюся жизнь.
0: Да.
1: Потому что, ну, на самом деле...
0: Еще кому-то смешно скажете? Просто жизнь попортила парня.
1: Не, ну, подождите, я его видела впервые в жизни. Вот, он был, в общем-то, в очень веселом расположении духа.
0: Ага.
1: Веселым. Он мне так это с улыбкой рассказывал. Я ему тоже с улыбкой стала рассказывать, там какие-то строчки ему поправлять. Вот. И, в общем-то, мы подружились очень.
0: Ага.
1: Мы очень подружились, и, ну, он вспоминает об этом.
0: На почве, на, в общем, почве, смотри, чего, подготовки к ЕГЭ по русской литературе?
1: Нет, честно, я клянусь, я больше никогда такого не делала. Но тогда прям было такое настроение.
0: Я просто сейчас вот хотел нашим слушателям взять и пояснить, что как часто бывает, особенно в молодости, то есть, когда тебе нравится девушка, она, в принципе, составляет эталон какой-то твой, да, и она вот тебе, и ты ее видишь, и все это хорошо, и ты пытаешься к ней подойти. Мало того, что тебя просто разрывают на все части возможные гормоны, мозг у тебя работает примерно как пульсар, так, буп, а потом тишина, потом буп, и какие-то мысли, они не всегда доходят точечно. И взять, подойти к той девушке, которая тебе нравится, под всем этим буйством гормонов, с этим пульсирующим мозгом, а она еще тебе правит грамматику Петрарки.
1: Вы меня сейчас казните публично. Ну ладно,
0: да.
1: Хорошо, казните меня, Дмитрий. Мне тогда
0: зачем
1: было...
0: вы так делаете,
1: послушайте,
0: девчонки?
1: Послушайте, мне было 19 лет, во-первых.
0: А что, ты уже прям уже взрослая была?
1: Не знаю, мне было не до того. Вот.
0: Ну,
1: и, в общем-то, нам...
0: Ну, чай не 16 лет было.
1: Нам обоим было весело, так что это меня извини.
0: Ага. И потом вы стали дружить.
1: Да.
0: Вот, а если бы вам, ну, кому-то было весело, кому-то нет, вам должно было быть весело, а ему нормально, то у вас, может быть, было бы что-то еще, а так только веселиться оставалось, конечно. Потому что все, жизнь закончилась.
1: Согласна. Расскажите лучше вы про образ прекрасной дамы. Вот прекрасная дама, а это кто для вас?
0: Это, ну вот если брать, ну вот прям совсем, вот, вот лично, или прям что-то такое, о чем хочется писать. Вот. У меня есть стихотворения, которые
1: подождите,
0: посвящены
1: а
0: женщинам
1: это,
0: вообще.
1: А это отдельные, да, вещи?
0: Конечно.
1: Это кто-то конкретно?
0: Конечно.
1: И образ, о котором хочется писать?
0: Конечно. Я скажу по секрету, что во всех моих произведениях, где женщина фигурирует, там, если это не, допустим, четкое адресное стихотворение, то образ женщины, он всегда размытый, он всегда такой вот эфемерный, он прозрачный, он как нарисован акварелью. Он такой летящий, светящийся, он весенний, там какие-то развивающиеся шарфы. Это все такое. Вот. Но бывают же и женщины земные, которых мы гораздо больше любим. Да, они менее прозрачны, возможно. Но зато...
1: Я вспомнила, как у Шекспира...
0: Осязаемы больше.
1: Как у Шекспира есть очень хороший сонет. Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежно плечи открытых кожи, и черной проволокой вьется прядь. Помнишь этот?
0: Нет, к сожалению, не помню. Я
1: с дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки, нежный лепесток. Ну и так далее. И в конце, и все же она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программ лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
2: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
6: Образ прекрасной женщины. Кстати, друзьям обсуждаем нашу поэзию, вообще наше там творчество. Можно посмотреть с Ольгой в наших каналах. Кершова пишет, Ленский жив. Я хотел просто рассказать, знаешь, что огромное количество стихотворений было написано и посвящено женщине. Да, даже вот это вот всем известно, я помню, конечно, «Чудное мгновение». Все, это уже образ, это явление. Это не совсем женщина. И самое интересное, что любая женщина, в принципе, читающая это стихотворение, может его легко приложить к себе, поскольку этот образ, он собирательный. В нем нет каких-то там черт конкретики. Она там была, там черна, она была там. А тут все, тут как бы как мимолетное видение, как гений чистой красоты.
7: Ну, с чертами конкретики тоже прекрасные высказывания, допустим, того же Блока «Незнакомка», да?
6: Да.
7: Это же «Дыша духами и туманами», и «В запястьях узкая рука». И вот эти все детальки, они собирают такой вот вполне себе конкретный образ, который мы до сих пор в памяти у нас жив. А вот, кстати, знаете что, Дмитрий, я хочу сказать? Вот по поводу недоступности. Сейчас What? Хочется у вас спросить.
6: Да.
7: Вот у меня есть такая шпилька, раз уж такое дело.
6: Давайте.
7: Я ее процитирую. «Вот мужская дилемма крупная, что безвыходно и безвременно. Всем им хочется недоступную и доступную одновременно». А вот, скажите, пожалуйста, вот насколько женщина должна быть недоступной, чтобы быть той самой прекрасной дамой для вас? И какое соотношение вот этой недоступности и доступности должно быть?
6: Мне кажется, женщина всегда должна оставаться для мужчины немножко загадкой, немножко интересной. Ее нельзя разгадать до конца как загадку. Невозможно. Если это произойдет, к сожалению, то цель будет
7: главное,
6: достигнута.
7: Главное, чтобы она не была открытой книгой.
6: Да, нет, немножко не то. Если она будет открытой книгой, ее можно будет читать, да, но если эта вот, допустим, открытость еще будет тебя манить, она будет заставлять тебя действовать, то отчего бы нет. Но если ты как бы прочел, это прям даже не теорема Пифагора, это что-то вроде 2 + 2 = 4, и ты рано или поздно это в первом классе понимаешь. Это работает в обе стороны. Вот, мужчина, который не интересен женщине, просто потом рано или поздно зачахнет, она все равно себе кого-то найдет. И это нормальная ситуация, поскольку мы все хотим, чтобы нам что-то нравилось. Нас что-то должно всегда будоражить. И вот поэтому в образе прекрасной дамы всегда есть что-то то, что чуть-чуть недосягаемое. Но как минимум во всей русской литературе она замужем.
7: Чтобы был стимул двигаться вперед, правильно? Вверх.
6: Завоевывать.
7: Согласна.
6: Да.
0: Наше радио.

0: «Наше все».
1: Это проект «Наше все», нескучные поэты, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Мы обсуждаем сегодня образ прекрасной дамы. Скажите, да. Ольга, сейчас сразу же вопрос к вам. Образу прекрасной дамы должен соответствовать образ прекрасного мужчины. Иначе это будет как бы, ну, как
2: рыцаря.
1: Будто...
2: Рыцаря.
1: Рыцаря, да, назовем. А мужчина тоже может быть прекрасным. Назовем это мужчиной.
2: Безусловно.
1: Конечно, потому что дамы это, в принципе, сейчас есть, а как бы рыцари остались только и то. Знаете, сейчас после Вайнштейна не все, как бы, они там рыцари еще вот такие вот. А тут как бы мужчина нормально. А скажите, пожалуйста, он должен брать и соответствовать. А он какой вот в... Вот если попробовать и сделать такой усредненный портрет идеального мужчины, он какой для женщины? Вот какой он?
2: Ну, опять же, я же не могу говорить за всех женщин, правильно? Это было бы как-то
1: исходя
2: слишком...
1: Исходя из опыта литературы, кому чаще всего достаются, кроме Ивана-дурака, женщины красивые?
2: Решительным.
1: Решительным?
2: Настойчивым.
1: Угу. А что значит настойчивость? А вот в чем разница между настойчивостью и навязчивостью? Вот здесь.
2: А очень тонко. Практически нет разницы. Практически разницы нет.
1: Так как, надо... вот как не перейти эту грань, когда ты из приятного такой вот внимания, может быть, слегка навязчивого, но просто чтобы привлечь к себе внимание, ты просто становишься тварью
2: липкой. А тут нужно сделать очень сложную вещь, нужно почувствовать. Если совсем там вообще никаких флюидов, то лучше не становиться навязчивым.
1: А где выступают эти флюиды? Где нужно? Где вот нужно? Я вот знаю, в Таиланде смотришь на кадык. Если кадык есть, у тебя нет флюидов к этому.
2: Ну, знаете, ну, почитайте, я не знаю, языки...
1: Body language какой-нибудь.
2: Да, body language, жесты, язык тела.
1: Да как я читаю body language, у вас там ботокс везде. Она сидит, у нее бровь одна смотрит вверх, вторая смотрит, ну, как бы параллельно первой.
2: Ну, согласна. Да. Сейчас это, конечно,
1: проблема. И суп у нее течет вот это.
2: Проблематично. Вот. Ну, влюбляйтесь в женщин без ботокса, что я могу вам сказать.
1: А как узнать, что нужно подойти и сказать, а ну чихни!
2: Да нет, это я шучу.
1: А ну наморщи лоб.
2: Шучу, конечно.
1: Так вот, мужчина какой должен быть, Оль? Итак, решительный, настойчивый, все равно.
2: Ты знаешь, когда я говорю решительный, это ведь не только в плане отношений решительный, решительный по жизни.
1: Ушел за хлебом, нечего этого, да?
2: От решительного мужчины исходит определенная такая энергия, силы, вот. То есть он долго не раздумывает, он берет и делает, вот, то есть вот это привлекает.
1: Угу. Хорошо, а еще что-то там, ну, рост, вес, мы-то знаем, какие там были образчики?
2: Я не из тех вот, которые там как-то на рост и на вес, хотя когда я была совсем юна, то мне нравились высокие, да.
1: Угу. А теперь вам нравится пониже, потому что уже с возрастом тяжеловато карабкаться, что ли?
2: Конечно, уже слух, во-первых, у мужчины может быть не тот, и я пока ему что-то скажу, не долетит. Я же маленькая такая миниатюрная.
1: Для этого у вас к возрасту и становится с возрастом писклявее голос.
2: Да, именно для этого.
0: Наше радио.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Итак, друзья, в этом часе в нашей рубрике «Наши все нескучные поэты» Ольга Ершова, Дмитрий Ленский пытались как-то прообсуждать. Есть такое слово? Нет, теперь есть.
3: Ну, вы знаете, филологи, поэты могут позволить себе неологизмы.
2: Конечно.
3: Вот будем считать, что это
2: конечно,
3: неологизм от Дмитрия
2: конечно.
3: Ленского.
2: А что, как он звучал, я уже забыл. Как он был вообще?
3: Это должны были вы запомнить.
2: Это же вообще невозможно было вспомнить. Ну, ладно. Итак, друзья, я хотел спросить у Ольги. Как вы думаете, Ольга? А вот образ прекрасной дамы, он создается каждым творцом. Это, в принципе, нормально. Это муза. Это муза, которая толкает тебя на творчество. Неважно, будь то в математике, в литературе, в парфюмерии, либо там, не знаю, там, ну, вот те же самые кутюр, вот, и прочее. И, естественно, как бы в нашей жизни тоже. Вот. Но это вы, девчонки, рисуетесь там какие-то плакаты, ну, там, альбомы, вырезаете вырезки и все прочее. У нас такого нет, в принципе. Но мы, в принципе, люди, воспитанные на советской классической школе, и на советской литературе мы все видели, что женщина должна быть вот такая, вот какая-то, вот знаешь, манка зовущая. Да. А вот это вот мне, знаешь, не хватает на там, ну, короче, лодка разбилась об быт. Вот, к сожалению, очень часто бывает.
3: Конечно.
2: Вот, а как вы думаете, поставив женщину на сам пьедестал, не делаем ли мы ей медвежью услугу? Что мы ее такими качествами наделяем, что потом и сами дотянуться
3: знаешь,
2: не можем.
3: Знаешь, есть очень хорошая фраза у Пришвина. «Человек, которого ты любишь, лучше меня, я не такой. Но ты люби, я постараюсь быть лучше себя».
2: Лучше себя.
3: Мне кажется, это прекрасно, когда человек наделяет тебя теми качествами. Ты как будто бы немножечко приосаниваешься и становишься чуть-чуть лучше от этого. То есть ты тянешься к тому видению себя, которое есть у этого человека. Мне кажется, это прекрасно. Это такое чудо.
2: Не будет ли это переделкой самого себя и самообманом для этого человека?
3: Нет,
2: потому что, в принципе, он ей приделал крылья и ним.
3: Ерунда это все. Будь собой. Нету такого
2: собой. А она козявки в носу ковыряет.
3: Нету такого собой. Так пусть не ковыряет. И прекрасная. Она будет формировать лучшую версию себя. Она не будет ковырять. Она будет книги читать, еще что-то.
2: Вы только что мне просто испортили образ Дульсинеи Тобольской. Я просто представил себе эту купчиху, которая сидит с булкой. Здесь булки в левой руке, в правой семечки.
3: А вы знаете, мы же, между прочим,
2: корицем.
3: Тоже рисуем образы, которых нет. Вот я могу прочесть.
2: Давайте.
3: Стихотворение такое есть. «Грузного вечера терпкий дым стелит разлуки след. Я принимаю тебя таким, какого тебя нет».
2: Ну и тогда, пожалуйста, от меня буквально, пожалуйста, строчки. Это первое стихотворение, которое напечатали у меня в литературной газете. Оно посвящено женщинам. Это финальное стихотворение, ну там часть как бы. «Все бегут и бегут за трамваями, девушки в разном, выдирая набойки, стирая подошвы, а гравий. И на этом бегу им так хочется, чтобы прекрасны были их силуэты, бегущие возле трамвая. Все бегут и бегут». Ну вот, друзья, поэтому все. Образ прекрасной женщины, он всегда будет чуть более красив, чем он есть на самом деле. Мы его создаем, авторы, мы и тем более мужчины, но любим мы самых настоящих, самых красивых, самых преданных, самых искренних земных женщин.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Юрий Ушаков назвал бессмысленными любые переговоры с Киевом, пока Украина не выведет войска из Донбасса. По мнению помощника российского президента, сейчас руководство страны отказывается это делать при поддержке европейских чиновников. Однако украинская сторона, по его словам, понимает, что рано или поздно ВСУ придется вывести свои подразделения из региона. Кроме того, Ушаков выразил уверенность, что эмиссары президента США Стивен Виткоф и Джаред Кушнер в скором времени могут посетить Москву. И тогда российско-американский диалог по украинскому урегулированию продолжится. Германия хочет, чтобы посредником в диалоге Европы и России стал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Такое обсуждение в настоящее время ведется правящей коалицией ФРГ, передают немецкие СМИ. При этом Владимир Путин ранее в качестве предпочтительной фигуры для этого назвал экс-канцлера республики Герхарда Шредера. Предложение российского президента в Германии встретили противоречиво. Ряд деятелей поддержал его кандидатуру. Однако, по данным источников, в правительстве страны Берлин не хочет видеть бывшего канцлера в качестве возможного переговорщика. Крупный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области. По данным регионального МЧС, загорелись две складские и одна бытовая постройки. Также два здания автосервисов и готовая продукция, складированная на открытой территории. Огонь локализовали на площади около 4000 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций. В тушении участвовало 50 человек и 18 единиц техники. Мошенники под видом правоохранительных органов рассылают письма сотрудникам крупных российских компаний, предупредили в профильном управлении МВД. В письмах содержится требование пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Жертве предлагают заполнить анкету с вопросами о рабочем устройстве, действиях в определенные даты, программах удаленного доступа и личных данных. После ее заполнения злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается троянцем и проникает в корпоративную сеть для последующего шифрования инфраструктуры и с требованием выкупа. Военная драма «Ангелы Ладоги» предварительно возглавляет российский кинопрокат на вторые майские праздники. Картина собрала свыше 327 миллионов рублей. Вторую строчку также занимает фильм военной тематики «Семь верст до рассвета». Касса ленты составляет более 126 миллионов. В общей сложности во вторые майские российские кинотеатры показывают 4 военных фильма. Также в прокате идут «Литвяк» и фильм «Отец». Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2-1. В активе команды 65 очков в 29 матчах. Клуб на 2 очка опережает «Краснодар», который в рамках 29-го тура сыграет только завтра. Заключительный тур сезона состоится 17 мая, а суперфинал Кубка России намечен на 24 мая. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, бывают новости, которые вызывают недоумение. Вот, к примеру, 15 апреля КПРФ запустила праймерис, или открытое всероссийское голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы на онлайн-платформе «Народный кандидат». И процедура эта выглядит одновременно и странно, и подозрительно, и смешно. Судите сами. Если у «Единой России» в ходе предварительного голосования нам с вами предлагают по 5 и более потенциальных кандидатов, и набравшего больше голосов партия власти выдвигает на выборы, то у КПРФ «Праймерис» так прямо и написано на их официальном сайте «безальтернативный». Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин честно рассказал, что список кандидатов утвержден заранее руководством партии. По всей стране 225 человек на 225 округов. Вот и в Самарской области коммунисты выдвинули в каждом из 5 одномандатных округов по одному кандидату. Можно проголосовать за него или против него, но выбрать больше не из кого. Кроме того, Юрий Афонин сообщил, что у них в запасе есть 20% каких-то неведомых активистов, на которых руководство партии по результатам голосования может заменить тех, кто будет мало встречаться с избирателями. Проще говоря, в каждом 5-м случае кандидат запросто исчезнет. Ну, как акция в интернет-магазине. Этот нюанс, кстати, подводит нас к еще одной прекрасной детали. У «Единой России» голосуешь через госуслуги, все официально, максимально защищено, строили эту систему единороссов несколько лет. А у КПРФ все происходит на незамысловатом партийном сайте, где невозможно отдать голос, не согласившись на получение СМС-рассылки. Я не шучу. Коммунисты, которые всю жизнь боролись против капитализма, теперь ведут себя как какой-нибудь маркетплейс. Оставьте номер телефона, мы вам пришлем новости, скидки и нашего кандидата. Забавно, не правда ли? Мало того, что выбирать надо из одного кандидата, за это сомнительное удовольствие КПРФ вынуждает еще и на СМС-рассылку подписаться. Вот не знаю, как вас, а меня все эти рассылки крайне раздражают. Но, может быть, найдутся люди, которым нравится получать бессмысленные СМС-сообщения. Собственно, видимо, для них и придумана платформа «Народный кандидат КПРФ».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках.
4: 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Сделано в России.

0: наша реклама. Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка.

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: 0+. Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
6: 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на aurora.ru/18+.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
8: Знаете ли вы?
9: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне шелестя.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Dexbell Metal Wave. Как пишут участники этого великолепного ансамбля, это самый странный микс, который ты сегодня услышишь. Или возненавидишь, или залипнешь. 80-е, метал, брейкдауны, экстрим вокал. Как по мне, так огонь. Обложка сингла стилизована под облоги Modern Talking, опция ностальгия активирована. К году в 85-м или 86-м, когда мне было соответственно лет 8 или 9, началась уже перестройка и всякое разное сопутствующее. И вот одним из сопутствующих было то, что в широкий доступ, а в узком музыка всегда была, что бы там вам ни говорили, стали просачиваться разные группы, разные стили, в том числе и Modern Talking. И как-то за час вроде бы до полуночи я сидел возле приемника, а на УКВ Ленинградского радио была программа «Ваш магнитофон». Они там просто тупо брали и включали целиком альбомы разных жанров. Там было всякое разное, в том числе и Modern Talking. И помню, папа подарил мне пару аудиокассет, и это прям было для меня богатство, и вот я записывал себе музло с УКВ-приемника. Было же время. А впрочем, кто знает, что там будет дальше. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Что делать, когда чума на оба дома? Тестируем вакцину. К открытию удачного сезона. Какой природный материал лучше подходит для строительства? Опытом делятся топовые прорабы-дизайнеры. А также клуб путешественников. Знакомимся с восточными мотивами.

0: прямо же сейчас Нуки выпустила новый трек в его названии, и тут я спросил у интернета, я не такой умный, я слушал Modern Talking, латинская фраза, которая переводится как «растворяй, сгущай» или «разлагай, соединяй». Это ключевой принцип в алхимии, символизирующий процесс трансформации и преобразования. Насколько я понял, Дарья рисует в композиции некоего конформиста, приспособленца, беспринципного человека, от души снаряжая его всяческими прекрасными качествами. И на крест он повесит, и продаст, и любые жертвы принесет во имя своего эфемерного или вполне материального блага. Не мы, мол, такие, жизнь такая. Что ж, наверное, можно считать, что это памфлет. Давайте получше разглядим этот удивительный экземпляр.
1: Жесткий диск.
0: Нуки, Solve Caegula. Ну или как-то так, у меня по латыни двойка была.

0: трек от Нухи только что.
1: Жесткий диск.
0: Гоним дальше и предлагаю утяжелиться. На связи Элис Эвер. Кто не знал и забыл, великолепный проект и следующий, само собой, подчарующие звуки в волшебный мир, созданный профессором Толкиным. Новая работа Great Plague, агония умирающего королевства, пожираемого чумой и разложением. Песня повествует о великой чуме, постигшей северное царство людей Дунедайн Арнор. В сингле рассказывается о море, ну не в смысле море-море, а в смысле мор, когда все умирают. И распаде, об ужасе перед неумолимо наступающей эпидемией, что несет смерть всему светлому и живому. В треке можно услышать пронзительный скрим и утробный гроул, агрессивные бласт-биты и монументальный бас, кочевый блэковый ритм гитары, мелодичные соло-партии наряду с оркестровыми и пианино. Вся песня пропитана ядом и тленом.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Элис Эвер, Great Plague.

0: что, кто-нибудь остался еще у радиоприемников? Lesever, Great Plug You.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив Deep Blue на долгое время выпал из поля зрения поклонников. Состав ужался до 3 человек, но качество никуда не пропало. В конце прошлого года парни дропнули одну работу впервые за долгое время, а ближе к середине апреля вторую. Вот вам немного из комментов. Ядрен батон, вы живы? Новый трек, вот почему снег пошел. Этот трек вылез у меня в рекомендациях на Яндекс.Музыке. Мне стало стыдно, что я никогда прежде о вас не слышал. Это просто любовь с первой песни. Не искал даже меч. Но нашел чистое золото. Господи, этого нужно было дождаться. Что за жир? У меня лицо растеклось.
1: Жесткий диск.
0: Deep Blue, чем тебя согреть, стынущий человек?

0: Команда Deep Blue, трек «Чем тебя согреть, стынущий человек». Отличная работа, огонь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо сейчас дебютная работа коллектива, который вот только что появился на свет. Ну, почти только что. Знакомьтесь, группа Mutes. Как пишут музыканты, у нас не было идеи специально делать песню на трех языках. Просто в какой-то момент стало ясно, что именно так она работает лучше всего. Русские, английские и японские появились не ради эффекта, а потому что каждый из них добавил треку свою эмоцию. Где-то нежность, где-то тревогу, где-то странное ощущение внутри себя. Нам хотелось, чтобы песня одновременно была тяжелой, мелодичной и немного сбивала с ног, чтобы после первого прослушивания оставалось ощущение, что это было вообще. Надо включить еще раз. Суки с японского «нравится» или «люблю». Давайте заценим. Для дебютной работы, как мне кажется, просто отлично.
1: Жесткий диск.
0: Mutes, суки.

0: команда Mutes, трек «Суки». По-японски это «нравится» или «люблю», а не то, что кто-то подумал.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Панг» с восклицательным знаком, название трека «Гильотина». Но мы уже знакомы с этим музыкальным коллективом. Краткая информация. Дерзкий дуэт из Сибири стучится в дверь своим вторым за эту весну синглом. После фита с группой «Потери» парни накатили еще больших скоростей, ударившись в острый хардкор-панг, который не оставляет шансов на пощаду. С первых секунд обрушиваясь на слушателя стеной агрессивных гитар и бешеного ритма барабанов, словно лезвие, стремительно летящее вниз, динамика композиции выстроена как неотвратимое приближение приговора, нарастающее напряжение, взрывная кульминация и финальный удар. Ну что, готовы?
1: Жесткий диск.
0: Панг. Гильотина.

0: Команда Панго, трек называется «Гильотина». Имейте в виду, все это художественные произведения.
1: Жесткий диск.
0: Группа из Москвы. Так, по-прежнему лаконично написано о музыкальном коллективе Take My Eyes у них в группе ВКонтакте. Ну что ж, а больше нам и не надо. Давайте послушаем новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Take My Eyes, Decolatio. Кажется, это снова латынь.

0: Название коллектива Astro Sail. Название трека «Камень». Краткая информация. Столичная команда Astro Sail представляет финальный сингл с грядущей пластинки, на котором сравнивает твердую, гордую породу с символом неизменного и знаком вечности, застывшей в материи. Камень хранит память тысячелетий, равнодушен к бегу времени и стоит непоколебимо, когда вокруг бушуют бури. Но это прям как из этой субстанции. Именно эта идея легла в основу нового сингла, воплотившись в монументальном звучании дум-металла. Каждая нота здесь подобна глыбе, каждый аккорд — шагу сквозь толщу веков. Музыка давит и завораживает, она не торопит, а заставляет остановиться, ощутить вес времени и заглянуть вглубь себя. Давайте заглянем вглубь себя.
1: Жесткий диск.
0: Astro Sail, камень.

After Sale, трек называется «Камень». Помню, как-то 100 лет назад группа «Кирпичи» выпустила альбом в жанре Stone Rock. Он был концептуален, это я просто про «Камень», ну, как-то вспомнилось, и никто от них не ожидал, потому что от «Кирпичей» меньше всего ждут концептуально-музыкального альбома. Жесткий диск. Ускоримся немного. Поступил вопрос: а что будет, если в брейкдаун ставить чистый вокал? Отвечают команды Valentine и Call the Vatican. Жесткий диск. Valentine, Call the Vatican, паранойя.

0: Valentine Call the Vatican Paranoia. Так называлась эта лирическая музыкальная композиция.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Birth of the Monolith. Название трека «Хозяин крови». Краткая информация. Кемеровская метал-формация выпускает второй сингл с грядущей майской пластинки, которым знаменует новый виток в внутренней мифологии группы. Музыканты погружают слушателя в атмосферу древнего мистического обряда, где тяжелые, почти ритуальные ритмы сплетаются в едином потоке на стыке пост-метала и блэк-метала. Композиция медленно набирает силу, после достигает кульминации экстаза, а затем растворяется в эхе, оставляя слушателя опустошенным и впитавшим в себя первобытную энергию.
1: Жесткий диск.
0: Birth of the Monolith, «Хозяин крови», и это закрывающее сегодняшний выпуск ЖД, восьмиминутное эпическое полотно. Немного, правда, пришлось подрезать, целиком, ну, никак не влезает.

0: Both of the Monolith, хозяин крови. И на этом, к огромному моему сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. И напоминаю, что все выпуски ЖД можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

совсем мы одинокая ночь. Лезут мысли о третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: наше радио.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

А все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.